0: is CJMR 1320, the voice of the city.
1: Семейная жизнь.
2: Быть мужчиной требует некоторого риска. Шагать вперед, быть мужественным, быть лидером, брать на себя инициативу. Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня мы продолжим раскрывать основы, из которых состоит библейская мужественность.
3: Если вы хотите быть мужчиной, то вам придется испытать боль, потому что отречься от себя и оставить себя, чтобы служить другим, включает в себя самоотречение, которое влечет за собой боль. Нет, мне не нравится боль. Моей плоти не нравится, когда все не так, как хочется ей. Но это часть того, что значит быть мужчиной. Помните, в Евангелии от Марка, 10 глава, стихи с 35 по 45, ученики пришли к Иисусу и спросили Его, кто из них больше. На что Он ответил, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Я думаю, что в этом суть мужественности – служить другим, отдавать свою жизнь за других. Также мужчины не могут взять на себя инициативу, потому что они говорят, «Я не знаю как, я не знаю, что это значит. У меня не было отца, который это делал. Эта страница их жизни чиста, и они используют это как оправдание». Я бы сказал мужчине, у которого не было отца или чей отец не был для них примером, найди мужчину, который может помочь. Пойдите и найдите мужчину, который сможет вам показать это на практике и наставить вас этому. Например, как поговорить с молодым человеком своей дочери, хотя, возможно, вы никогда об этом не задумывались. Но есть мужчины, которые могут научить вас этому. Есть книги, которые рассказывают, как это сделать, как быть мужчиной, как брать на себя инициативу, как сделать этот пугающий шаг и быть мужчиной. Третья причина, почему мужчины не берут на себя инициативу, потому что они боятся неудач. Что, если бы я терпел неудачу каждый раз, когда проявлял инициативу? Или моя жена заставляла бы чувствовать меня неудачником каждый раз, когда бы я это делал? Проще всего ничего не делать и прекратить брать на себя инициативу. И это приводит меня к четвертой причине. Наши жены могут сделать это за вас. Возможно, вы не умеете проявлять инициативу, потому что научили своих жен все брать в свои руки и сделать за вас, потому что сами не сделали шаг и не взяли на себя ответственности за свои финансы, за духовное благополучие семьи, за направление, в котором идет наша семья. Все это требует инициативы от мужчины, который знает, куда идет.
2: Мы отступаем. Мы не принимаем на себя ответственность. То есть жена смотрит вокруг и говорит, ничего не делается. Но ее это не пугает. Она просто возьмет и сделает это. Ты об этом говоришь?
3: Совершенно верно. Верно и противоположное. Вместо того, чтобы быть пассивным, мы проявляем инициативу. В чем мы можем ее проявлять, как настоящие мужчины? Мы опросили более 100 тысяч людей в поместных церквях по всей стране. И одна из главных вещей, которую жены ожидают от мужей, это духовное лидерство в браке и семье. Один из вопросов, как взять на себя ответственность и начать вести свою жизнь духовно, это значит молиться с ней каждый день. Мы уже не раз говорили об этом в наших программах, мне кажется. Это мое самое главное жизненное послание. Сегодня утром я читал 4 главу Евангелия от Иоанна о разговоре Иисуса с женщиной у колодца. Он сделал феноменальное заявление. Он сказал, «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина была поражена этим мужчиной, который рассказал о ее прошлом и, казалось, любил ее и говорил с ней с искренней добротой. Она заговорила о Мессии, и он сказал, «Это я, который говорю с тобой. Молясь вместе, вы приходите к Мессии, Иисусу Христу, приходите к Нему снова и снова и снова, чтобы пить воду живую. Если вы будете пить от Иисуса Христа, из вас потекут реки воды живой. Когда мужчина является духовным лидером для своей жены, это значит, что поток может быть сильным, глубоким, кристально прозрачным и чистым. Это значит, что мужчина может по-настоящему любить свою жену, но совершенно новом уровне. Я думаю, что многие мужчины не любят и не ведут своих жен духовно, потому что они не знают как. Никто их к этому не призывал. Сейчас я стою на ступеньках мужественности и протягиваю руку тому, кто, может быть, стоит одной ногой в мужественности, а второй в отрочестве.
2: По крайней мере, ты говоришь об этой стороне духовного лидерства.
3: Верно. Я протягиваю руку и говорю: «Давай, отвернись от отрочества, отвернись от оправданий, сделай шаг и стань таким мужчиной, каким сотворил тебя Бог, любящим и духовно ведущим свою жену».
2: Ты не думаешь, что есть мужчины, которые потеряли уверенность в этой области, потому что они знают свою духовную природу? Они думают, что если ты ведешь кого-то духовно, ты должен быть на голову выше их. Многие мужчины смотрят на своих жен и говорят: «Знаете, духовно она впереди меня. У нее есть время посещать домашние библейские изучения. Она больше проводит времени наедине с Богом. Как я могу быть лидером, если она далеко впереди меня?»
3: Если этот мужчина не принимает никакого участия в библейских изучениях, то он должен найти мужское изучение Библии, где мужчины предельно честно говорят о своей жизни и погружаются в Писание, чтобы узнать, как стать таким, какими их создал Бог. Многие мужчины в наше время не ходят ни на какие изучения Библии. Недавно я разговаривал с одним мужчиной и, посмотрев ему в глаза, сказал: «Расскажи мне о своей духовной жизни». В ответ я увидел пустой взгляд. Вся его жизнь сосредоточена на бизнесе, семье, других жизненных вопросах, отдыхе. А в духовном плане он не получал никакой пищи.
2: У него просто нет времени. Он может сказать: «Я буду продолжать заниматься своим бизнесом и семьей. Я понимаю, что вы говорите, что я должен пойти на изучение Библии, но я был на паре таких изучений, и мне как-то не очень понравилось. У меня просто нет на это времени».
3: Что я могу сказать? Вы должны выделять на это время, потому что это то время, от которого зависит ваша жизнь. Это возвращает нас к иллюстрации, когда Иисус заявляет нам, что Он – источник воды живой. Если у вас нет времени узнать Его и Его заявление о жизни, а также как вы, мужчины, должны жить, то как вы узнаете, должны жить, то как вы узнаете, как это делать? Как вы узнаете, что ожидает от вас Бог? Для меня является поучительным, что перед своей смертью Давид обратился к своему сыну Соломону и сосредоточил его внимание на Писании. Он дает повеление Соломону исполнять закон. «Слушай Писание, делай то, что заповедал Бог». Почему? «Потому что ты найдешь в этом жизнь». Он не сказал: «Ты найдешь живую воду». Но, возможно, это здесь и подразумевается. Итак, сегодня перед мужчинами стоит вопрос: где вы узнаете о жизни? Если вы просто работаете от звонка до звонка и не уделяете время духовному росту, в Библии есть предостережение человеку, который не пребывает в Слове. Он не погружается в Писание и не пытается узнать, как его можно применить к тому, где он находится сегодня, к выбору, который он делает, и к своей ответственности – как мужчины, мужа и отца. Может быть, молодому человеку, несостоящему в браке, надо узнать, что ожидает от него сегодня Бог. Кстати, нет ничего волшебного, мистического или духовного, что автоматически сделает из вас мужа Божьего. Когда вы женитесь, вы не станете друг другу духовным лидером. Другими словами, сейчас тот день, когда надо научиться планировать курс с другими мужчинами и расти духовно вместе с ними. Если вы хотите знать, как любить, вести, лелеять и заботиться о своей жене, как защищать свою семью, вы должны уже сейчас, пока вы не состоите в браке, практиковать эти духовные дисциплины, изучая Библию, молясь каждый день и возрастая духовно.
2: Все верно.
3: Брак не сделает вас мужчиной.
2: Но если молодой человек говорит: «Я хожу на изучение Библии, я расту, я читаю Библию, Я провожу время наедине с Богом, но я все равно чувствую себя неуверенно при мысли о том, чтобы подойти к своей жене и сказать: «Давай вместе почитаем» или «Давай помолимся». Частично эта неуверенность возникает, потому что она знает его настоящего. Если он подойдет к ней со словами «Давай вместе помолимся», она подумает: «Интересно, откуда вдруг такая духовность? Буквально 30 минут назад ты был таким грубым».
3: Кричащий на детей.
2: Да.
3: Да, мы терпим неудачи. Мы не живем идеальной христианской жизни. Если мы говорим с женой, которая склонна сосредоточиться на том, что ее муж делает неправильно, то давайте предложим ей поймать его на правильных вещах. Почему бы вам в следующий раз, когда он пытается сделать что-то, чтобы вести свою семью духовно, не сказать: «Дорогой, это было прекрасно. Это может быть просто молитва за обеденным столом». Но ведь он сделал этот шаг и проявил духовную инициативу в семье. Поэтому вместо того, чтобы критично к этому относиться, поймайте его на этом и ободрите его. И не надо всегда сосредотачиваться на его ошибках.
2: Ты считаешь, что вопрос духовного лидерства является центральным на пути к мужественности, чтобы принять то, к чему призвал нас Бог, как мужчин?
3: Да, мы стоим на этой ступени мужества, смотря вниз на своих сыновей, которые еще растут и делают первые шаги. Они сосредоточенно наблюдают за нашими жизнями, как маленькие радарные установки, подхватывая наши мысли, ценности и приоритеты. Наша роль как мужчин, кем мы пытаемся быть и как мы пытаемся вести, все это улавливают наши сыновья. Тут я хочу прочесть вам одно из моих любимых стихотворений. «Я всегда должен быть настороже. Малыш мой следует за мной. Мне стоит где-то соскользнуть с пути, и он все точно повторит за мной. Я не могу укрыться от его глаз. Любую ошибку мою повторит. Он говорит, что будет как я, этот малыш, идущий за мной. В его глазах я лучше всех. Он верит на слово все мне. Боюсь, увидит он нутро мое. Малыш этот, следующий за мной. Ходить мне нужно осторожно. Сквозь летний зной и в стужу зимой. Ведь от меня зависит, каким будет этот малыш, следующий за мной». Лучше мужчинам ошибиться в попытке духовно вести свою жену, чем ничего не делать вообще. Возможно, самое большое и смелое, что может сделать мужчина, слушающий нас, это взять свою жену за руку и сказать: «Я хочу помолиться с тобой». Или «Я хочу, чтобы мы вместе помолились». Это немаловажные вещи. Когда семейная пара преклоняется перед всемогущим Богом, их души соединяются вместе с тем, кто сотворил их. Это стоит того, как и ободрение Давидом Соломона. Будь мужчиной, покажи свою силу, слушайся Бога.
2: Мне кажется, что многие мужчины не замечают тот факт, что наша жизнь с Богом и духовное лидерство являются центральными вещами в становлении мужчины. Они смотрят на мужскую гордость этого мира и говорят: «Быть мужчиной – значит быть физически сильным. Это значит быть смелым, мужественным и совершать героические поступки». Мы можем согласиться со многим из этого, но прежде всего вы должны быть мужем Божьим.
3: Совершенно верно.
2: Вы должны быть мужчиной, стремящимся к правильным отношениям с Богом во Христе и тем, кто ведет других в этом направлении. Иначе вы зациклитесь на себе. В следующий раз мы поговорим больше о характеристиках истинной библейской мужественности. Надеюсь, вы будете с нами. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
1: Вы слушали передачу, подготовленную Транснравым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!